0: 贺姨，别哭了啊！
1: 他们怎么弄这样？泽坦已经被撤职审查，听说还要开除党籍，我也被免去了县委组织部长的职务，还有，姐姐也被撤职了，改当收发员了。他们也太过分了吧！他们这都是冲我来的。
0: 没想到那些自称是布尔什维克的人，还会搞株连九族这一套。谁啊？
2: 董振堂，还有林彪、罗炳辉。
0: 老毛去视察粮库去了，还没回来呢。
3: 不让他们进来，也许他们有一肚子疑问要问你呢。现在跟润之继续有来往的人，都有被打成毛派的危险。润之就是不想连累别人。行了，别哭了。товарищ Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси.
4: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
3: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
4: Раз никто меня не слушает, что я могу посоветовать?
3: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подано жалоба в бюро интернационала.
4: Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде, правильно?
3: Да, я сказал, но не получилось. В советском районе ЦК уже вот четвертый раз идет против походов. Очень сильно по блокировке.
4: Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал.
3: Хорошо.
5: 参谋，把这个贴到门外去。
6: 是，主席。

0: 布劳恩同志是一位卓越的布尔什维克军事家，是一位有着丰富斗争经验的共产主义战士。他的到来体现了共产国际对中国共产党、中国工农红军和中国革命的深切关怀和巨大援助，同时也体现了这位革命家和军事家的国际主义精神，以及献身世界和中国革命的崇高品德。布劳恩同志的中国名字叫李德，以后为了安全和保密起见，我们大家一律称呼他为李德同志。
1: 老毛，你也真是的，我来了你还关门。
2: 瓜田李下，我只是为了避个嫌而已，你要有事儿到办公室找我。
1: 话还没跟你说完呢。你知道吗？苏联真理报称我们建立中央苏区是史诗般的革命行动，红军取得了重大胜利，是谁也否定不了的。你我的名字至少在莫斯科上层机关已经是耳熟能详了，所以啊，他们谁也动不了你。
2: 哼，那就更要避免别人为我遭受不必要的打击了。
3: 我在苏联学习军事的时候，怎么就从来没有听说过这么一个军事家和革命家呢？
2: 他是不是军事家革命家都一样，只要他是共产国际派来的。现在这块牌子可比什么都好使。你知道现在乡下农民的堂屋里为什么非要挂一张钟馗的画像吗？
3: 当然知道了，是用来吓小鬼的。
4: 我们决定吧。
5: Ну хорошо, товарищ лидер, сейчас将解释готов к пятому подходу. У нас есть два замечания.Одно активное наступление, другое партизанское маневрное действие по заманиванию врага в клубе. Как ты считаешь?
6: Советская республика – одно государство. Врага нужно бить на его территории. Если пропустить врага, государство будет занято врагом.
5: Великие умы сходят, но мне с товарищем Ван Тем плохо разобраться в войне. Хорошо то, что ты приехал. Передам тебе полностью право на военное руководство.
6: Ты думаешь, я справлюсь? Ну хорошо. Ваша крестьянская армия нерегулярная. С сегодняшнего дня я буду делать ее регулярной, как советскую армию.
7: Я почему я открываю Лусан Чунгун训练团呢? Это чтобы повысить войну将士的制胜心态，改进战略战术，使政治与军事高度的相结合，使组织战与精神战相辅相成，提升你们剿共的能力。

0: 旅顺现在是一座空城，敏干军区的主力已编入了总参军部，另一个师也调往了消失，和前总指挥。那赶快通知顾作霖和敏干省委撤退。
1: 肖司令，顾作霖和敏干省委接到上级的命令，全部都撤了。
0: 撤了？那他顾作霖什么意思啊？怎么连招呼也不打就撤了？
2: 还跟我们打招呼？他们撤退心切还能想得起我们呢？
0: 那中国军委有什么指示？到目前为止，我是没有接到任何指示。继续坚守，继续坚守。肖司令，我们就70人的教导大队，怎么守？肖司令，我看为了保存实力，我们还是撤吧。
2: 那就撤吧。
0: 是。
2: 你看这一带。
3: Подумав, Вадим Денис решил, что сначала должен быть отвоеван Личуань. Таким образом, у нас появится преимущество в войне. Крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
4: Согласен полностью. Кого отправите туда?
3: Третий корпус Пэндухуай, первый корпус Линбяо и новый седьмой корпус Сяо Цзингуан.
4: Товарищ Бочан, сейчас прислали срочную телеграмму им. Сосредоточь войска в село Сяошидень.
3: 是。Ну хорошо, ты правильно приказал.
4: Да, это так.

0: 掉进枯井里，有劲儿都使不上。撤退！退后！
1: 是。
0: 阿姨，这是什么军事家啊？一点战术都不讲，就晓得死拼。我就不相信苏联红军是这样打仗的，只怕是个冒牌货。报，讲，中国军委电报，要一军团到消失站跟三军团会合。
2: 他
1: 又要干什么傻事啊？
2: 天晓得。 Третий корпус, первый корпус и седьмой корпус уже сосредоточили на назначенных местах по нашему приказу.
3: Я знаю. Очень хорошо.
4: Уже ответили Линбяо и Сяодзинган, что сразу выполнить. Только Пунгдонхуай окружает бригаду врага. Большая часть, которая была уничтожена. Сейчас войска атакуются полка врага в деревне, и он просит задержать один день за поход в Хуан.
3: Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят.
4: Несрочно штурм Ручьевши. Пусть они уничтожат и успеют.
3: Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе?
4: Ха. Факт будет потерять, кто не умеет воевать.
3: По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба.
2: Товарищ Лито, может быть, неправильно понимаете друг друга.
3: Если ты его оставишь, то я уйду.
2: Товарищ Бочин, вот тебе временно пойти в пятый корпус.
4: Ха! Слава Богу! Как раз не хочу здесь остаться.
5: 伯承，你们刚才说什么了？我只顶了他一句，他就撤了我的职。看来这个地方真的不能再待了。
6: 嗯，
5: 我也该走了。

0: 现在我决定，把一军团、三军团、五军团、七军团，还有刚成立的九军团，都调来参加广昌保卫战。这是我们最后的决定，谁不服从都不行。共军在广昌的白社、朱方、甘坊修筑了长达40里的碉堡，攻势封锁线，决心死守广昌。
1: 共军林彪的一军团、彭德怀的三军团、董振堂的五军团、三大主力都到了广昌前线，连新组建的九军团也调上来了。赛克特元帅的铁壁合围的计划到了决战的时刻。
2: 诸位，广昌是匪区的北大门，只要攻破了广昌，我们就可以直捣瑞金。
3: 陈济棠答应为红军借道，让路40华里，并已经约好了，佯攻假打，朝天开枪，做样子给蒋介石看。
4: 罗唐谈判的结果真不错呀！
5: 好啊，老毛这个伏笔用的真不错。他算是看透了陈济棠的心思，怕给红军硬拼。蒋介石这道防线等于形同虚设。<笑>
4: 的确是这样。
3: 报告，
4: 嗯，
3: 周副主席，有个叫向以年的人要见你。
4: 周副主席，
3: 你是？我是向雨年呐，你不认识我了？你向雨年啊，
4: 特科的那个向雨年。
3: 对呀，哦，这不敌人封锁的太严，没办法，我只有装成乞丐混过来了。
4: 哎呀，雨年同志，真是辛苦你了。哦，走到里面坐。 哎呀，你真是不容易啊！快快快，请坐。哎，坐坐坐，来来，坐坐。哎，喝点水，喝点水。坐下喝。有什么重要情报吗？
3: 莫雄，你还记得吗？记得，粤军的四大虎将之一，跟邓演达就像亲兄弟一样。他去年被蒋介石重新启用了，当了赣北剿共保安司令。他参加了蒋介石的军事会议，据悉，蒋介石将在10月下旬对我中央红军实施铁桶计划，在瑞金四周布下30道封锁线，以瑞金为中心。
4: 半径150公里的大包围圈，并且配备1000辆卡车，快速运送作战部队。他是冒着生命危险给我送来了情报，这不我就风风火火地赶来了。于连同志，你带来的这个情报非常重要。我代表中国军委和10万红军将士。
6: Я считаю, что большая проблема вашего способа по 6 частям сопротивляться по всем фронтам, что никакая часть не победила. В данный момент в центре Советского Союза осталось только 5 уездов. Руидин, Чангтин, Ниюту, Юту и так далее. В период полного рассвета у нас сколько десятков уездов.
7: Проблема только в том, что они неправильно выполнили мои требования по тактике.
6: Нечего сейчас это спорить. Раз было решено, то надо сразу приступить.
7: Я не хотел так проигрывать. Даже в крайнем случае я останусь здесь.
6: Я согласен, Лида. Если так уходим, значит мы ошиблись.
4: Вы все здесь? Вот. Товарищ, посмотрите. Срочная информация.
3: 这情报可靠吗？会不会是国民党特务放的烟雾弹？
4: 报告同志，这个情报绝对可靠，是我们的地下党冒着生命危险刚刚送到的。 那现在怎么办？
0: 按原定计划，赶快转移吧。
1: 布谷同志，该下决心了。

0: Как думаешь, советцы, товарищи Вентьен?
1: Как так можно? Сейчас нельзя остановиться. Товарищ Вентьян ничего не понимает в военном деле. Это наверняка мысль Мао. Знаешь, как звать этих троих?
0: Не знаю. Как звать?
1: Звали их Центр группа трех.
0: Что?

0: Но в это уже посоветовал, что уловить подходящий момент и уничтожить части врага, чтобы они поменяли дислокацию.
1: Это нехорошо, что Мао не выражал свое мнение. Он всегда позволяет, чтобы другой сказал его мысль. Мы пошли. Пошли.
2: 刘建旭来电，说贵军突然从泉州、灌阳、新安撤走，不知道白崇禧搞的什么鬼？他是在保存实力，怕共军过不了湘江，转而入桂。何主席，白崇禧在打自己的小算盘，我们也得留个后手啊。是。 为知己者死，蒋委员长如此器重我，我不能对他不起。他封你的追剿总司令，只是个空衔，你能指挥得动薛岳吗？我杀了毛泽东的老婆，挖了他的祖坟，这是不共戴天之仇啊！毛泽东要是做大了。

0: 主席，主席，不好了！主席，不好了！什么事情啊？慢慢说，着什么急啊？
1: 红军突破吴江了！
0: 哼，突破就突破了，这都是我意料之中的事。啊，用点劲儿。
1: 还有呢，薛岳他们已经到了城外的观音山了。
0: 他带了多少人？
1: 有4个师。
0: 这真是前门驱虎，好狠劲狼啊！到底还是没避得过老蒋的暗算呐！
2: 快，快点，同志们，赶紧！
0: 快，快点，快点，快点，快点！
2: 在那儿，
3: 洪城，
2: 洪城，主席，注意安全啊！
1: 注意安全啊！
0: 主席，周副主席，
2: 打得好啊！应该的，刘伯承不辱使命，没让吴江成为第二个湘江。
4: 老毛，
2: 我们过吴江看看吧。
0: 好，走，走。
2: 电报，一份是王家烈的，说他把共军阻止在乌江南岸，一份是薛岳的，说共军已经突破了乌江，不知谁真谁假。我肯定，薛岳说的是真话，但我更关心的是他有没有进驻贵阳。他已经到了贵阳城外，
5: 即刻通知薛岳，让他马上进驻贵阳城。
2: Все
5: это из-за вашей слабости. Зря они втроем были вместе. Знаешь, что сказали другие? Группа троих уже стоит над тройкой.
6: Мне было известно, что на днях мал либо первому, либо третьему, либо в пятый корпус. Для такого скромного человека никто не может связать ему руки.
5: Я беспокоюсь, что Джон Лай уже на стороне Мао Цзэдуна.
6: Я был подкинут им всеми.
5: Если бы не умер Гу Цзолин и не уехал Жэн Биши, это было бы хорошо.
6: Ты не прав. Он тайно поддерживал Мао и против критика Леомин, и был разногласен с нами, и поэтому он ехал по граничный район Сянган.
5: Вот в чем дело. Мне никогда не разобраться с этим.
6: Будто бы неправильна наша линия, ведь Энлай Тя Сян Лофу раньше нас поддерживали.
5: Вам нельзя колебаться. Мы должны выполнять линию Коминтерна. Запрещено изменять план.
7: 只要能进了遵义城啊，红军就能好好的休整几天。当进了遵义之后，我建议再召开一次会议。我们要讨论一下军事路线的问题。
8: 是啊，黎平会议只是解决了我们红军进军路线的问题，侯场会议也只是解除了李德的军事指挥权。下次会议是该解决中央领导权问题了。
9: 菩萨不请不走啊！是到讨论失败原因的时候了。
10: 遵义打下来了，遵义打下来了，打下来了，打下来了！这么快就打下来了？红六团突袭团西镇山口，缴了九响团的械，然后再由曾宝堂营换上了侯家军的军装，兵部血刃就占领了遵义。
9: 好啊，进遵义！

0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym goj dusza. Iri co kady?
0: Eme, kaj dan ola.
1: O, malum na menu.
0: Echt kordo hamasa.
1: Ah.
0: Na gatsa.
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Что тебя как?
4: Тебя как замочили?
5: Меня выстрелили в грудь.
4: В грудь, а мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
5: Сердце на две части, да?